Дорожное радио представляет новая песня. Группа «Горько». «Горько».

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе да полей я иду землей Невской.

гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод, он дворцам своим корень

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду с землей Невской.

Дорожное радио. Симферополь 91.5 FM.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное радио.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: Это будет наш с тобой секрет.

то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: они. Я лучше пережду.
1: Дорожное радио.

0: Ясно наперед.
1: Дорожное радио.
2: Симферополь 91 и

0: Дорожное радио представляет главное, лучшее, новое. Дмитрий Колдун. Город больших огней. Главное.
1: Корабли уходят на закат.
0: Новое. Дмитрий Колдун. Музыка моя.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Обмен посланиями по сделке между Ираном и США продолжается. Обсуждения будут вестись, пока не будет достигнут четкий результат. Об этом сообщил глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи. Добавлю, ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США близки к заключению с Ираном очень хорошей сделки.
0: Россия.
1: Стартовал основной период единого государственного экзамена. В понедельник, 1 июня, учащиеся проходят испытания по химии, литературе и истории. Регистрацию на эти экзамены прошли около 232 тысяч человек. Ход экзамена контролируют около 9 тысяч общественных наблюдателей. Об этом сообщили в Рособорнадзоре. В четверг будет экзамен по русскому.

0: базового и профильного уровней и так далее.
1: Мир.
0: Организации Объединенных Наций не хватает средств. Как сообщает издание Wall Street Journal, ООН находится на грани финансового коллапса, поскольку США и Китай, на которые приходится более 40% поступлений в бюджет, задерживают платежи. В частности, задолженность США перед организацией составляет 4 миллиарда долларов. Долг Китая – 455 миллионов долларов.
1: Хоккей.
0: Сборная Финляндии выиграла чемпионат мира по хоккею. Турнир проходил в Швейцарии, и накануне в финале финны встречались с хозяевами первенства. В основное время матча команды не смогли поразить ворота. Победную шайбу в овертайме забил нападающий сборной Финляндии Консто Хелениус. Финляндия стала пятикратным чемпионом мира. Швейцария выходит в финал третий год подряд и все три раза не может победить.
1: Транспорт.
0: Российская марка «Аурус» покажет на Петербургском экономическом форуме две новые модели машин. Это обновленные «Сенат» и «Сенат Лонг». Подробности обо всех изменениях и конструктивных особенностях этих машин будут представлены в дни проведения форума с 3 по 6 июня. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
2: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: душевное на Дорожном.
1: С вами на волнах Дорожного радио Юрий Антонов. Желаю вам хорошего дня и всего самого хорошего.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Сегодня в России впервые запускают биометрию на авиарейсах. Предполетные проверки пассажиров по биометрическим данным становятся доступны на рейсах Аэрофлота, в аэропортах Петербургского Пулково и столичного Шереметьево. Ожидается, что это нововведение позволит на 25-30% сократить время, которое затрачивается на предполетные формальности.
0: Россия.
1: Испытания полностью импортозамещенного самолета «Суперджет-100» идут довольно успешно. Лайнер выполнил уже 70% программы. Такое заявление сделал глава Росавиации Дмитрий Ядров. Еще один российский самолет нового поколения, МС-21, прошел 30% летных испытаний, сообщил Ядров. Банки стали уменьшать одобряемые суммы по заявкам на ипотеку. Соответствующие данные по четвертому кварталу минувшего года представил Центробанк. Тогда в среднем заемщики просили 6,1 миллиона рублей, однако банки соглашались выдать на 2 миллиона меньше. Это показывает, что банки постепенно уменьшают размеры одобряемых кредитов и осторожнее подходят к новым заемщикам. Также сократилась доля одобрений по ипотеке.
0: Спорт.
1: Сборная России по художественной гимнастике заняла первое место в медальном зачете чемпионата Европы в болгарской Варне. На счету россиянок 9 наград. 2 золотые, 4 серебряные и 3 бронзовые медали. Гимн России прозвучал на церемонии награждения чемпионата Европы по художественной гимнастике впервые с 2021 года.
0: Транспорт.
1: Если не брать в расчет статистику угонов машин, застрахованных по КАСКО, то первое место по угонам в России занимает «Лада». Далее в этом рейтинге идут «Форд Фокус» и «Хёндэ Солярис». Все это масс-маркет.

0: Реклама. Сеть автомаркетов 12 вольт. Шины, диски, аккумуляторы, моторные масла. Напрямую от производителей. Шиномонтаж, замена масла, подбор и установка АКБ. Сеть автомаркетов 12 вольт. Симферополь, Русская 140/1, Кичкемецкая 80 и Фатарийская 183.
1: Для некоторых счастье звучит так. Или так. Может, вот так. Но лучше так. Квартиры в готовом доме ЖК «Пятый элемент». Мы знаем о счастье все. Подари себе и близким ключи от счастья. Подробности на сайте jk5element.rf или по телефону плюс 7 978 555 50 50.
2: Застройщик ОСК статус оплаты. Проектная декларация размещена на сайте nas.dom.rf.
3: Сочный шашлык. Изысканный овощной микс. Аромат.

0: ароматный барбекю и стейк. Ничто так не подчеркивает вкус ваших любимых блюд, как продукция торговой марки «Олис». «Олис» – секрет вашей кухни. «Олис» – всегда кстати к вашему столу.
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Да все нормально.
4: Что?
3: А что?
4: Переезд – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
6: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
8: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Соверши покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
9: ОК представляет.
10: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
11: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
12: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
0: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ВОККО. 18+.
13: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
14: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акций, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
15: А поехали всей семьей!
16: С этой фразы начинаются самые ценные моменты.
17: Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
18: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91 и

0: Реклама.
1: Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
2: Где встречаемся в среду?
3: В ресторане «Ангарский перевал», потому что каждую среду здесь скидка 50% на мясные блюда.
4: Среда. «Ангарский перевал». Минус 50.
3: Предложение действует с 1 апреля по 1 сентября текущего года. Подробности на сайте angarskiypereval.ru. Не является публичной офертой.
5: «Крым Золото» открывает свадебный сезон.
6: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
5: «Крым Золото» – всегда отличная цена.
7: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
8: Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» – это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону +7 978 890 0003 или в офисе «Профессионал Строй». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик ОСЗ «Профессионал Строй».
9: Таблетки снимают симптомы. Мануальная терапия убирает причину боли в спине и суставах. В клинике «Ортомедцентр» с позвоночником работают опытные специалисты, устраняя смещение и зажимы. Дыхание становится глубже, движение свободнее. Симферополь, улица Самокиша, 14А. Клиника «Ортомедцентр». Освободите свое тело от боли. Есть противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Жилой комплекс «Море» в Евпатории. Это море возможностей и море впечатлений. Всего за 1758 рублей в месяц. Да-да, вы не ослышались. Траншевая ипотека. Лояльный первоначальный взнос. Выбирайте уверенно. Выбирайте ЖК «Море». Состройщик ООО «СЗ НТК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на морекраймия.ру и на сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
12: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Первое правило Huawei LF7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Huawei LF7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
3: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум Техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Huawei LF7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальной дилера Huawei в сети на сайте huawei.ru. 13+.
4: Да все нормально.
5: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
7: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
8: столько богатстве? Столько условий.
9: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
10: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
11: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилии» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
12: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберАйди. Подробнее sbermobile.ru.
13: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
14: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vperед. 0+.
15: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
16: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
15: Обслуживаться у вас можно?
16: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».

0: Либо скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентиться 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: А поехали всей семьей!
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
3: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91.5

0: Реклама.
1: Крым Золото открывает свадебный сезон.
2: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
1: Крым Золото. Всегда отличная цена.
3: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
4: Устают ноги к концу дня? Беспокоит спина или колени? Причина может быть в неправильной опоре стопы. Клиника Ортомедцентр. Мы изготавливаем индивидуальные ортопедические стельки точно под вашу стопу. Профессиональная диагностика, точные замеры. Стельки снижают нагрузку и помогают двигаться без боли. Симферополь, улица Самокиша, 14А. Клиника Ортомедцентр. Движение без боли начинается здесь. Есть противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Для некоторых счастье звучит так. Или так. Может, вот так. Но лучше так. Квартиры в готовом доме ЖК «Пятый элемент». Мы знаем о счастье все. Подари себе и близким ключи от счастья. Подробности на сайте jk5element.rf или по телефону +7 978 555 50 50.
6: Застройщик ООО «ЗСК «Статус Апал». Проектная декларация размещена на сайте nastochka.rf.
7: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе 207-27-97, код города 978.
8: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Сегодня в России впервые запускают биометрию на авиарейсах. Предполетные проверки пассажиров по биометрическим данным становятся доступны на рейсах Аэрофлота, в аэропортах Петербургского Пулково и столичного Шереметьево. Ожидается, что это нововведение позволит на 25-30% сократить время, которое затрачивается на предполетные формальности.
2: Россия.
1: Испытания полностью импортозамещенного самолета Superjet 100 идут довольно успешно. Лайнер выполнил уже 70% программы. Такое заявление сделал глава Росавиации Дмитрий Ядров. Еще один российский самолет нового поколения, МС-21, прошел 30% летных испытаний, сообщил Ядров. Банки стали уменьшать одобряемые суммы по заявкам на ипотеку. Соответствующие данные по четвертому кварталу минувшего года представил Центробанк. Тогда в среднем заемщики просили 6,1 миллиона рублей, однако банки соглашались выдать на 2 миллиона меньше. Это показывает, что банки постепенно уменьшают размеры одобряемых кредитов и осторожнее подходят к новым заемщикам. Также сократилось

0: по ипотеке. Спорт. Сборная России по художественной гимнастике заняла первое место в медальном зачете чемпионата Европы в болгарской Варне. На счету россиянок 9 наград. 2 золотые, 4 серебряные и 3 бронзовые медали. Гимн России прозвучал на церемонии награждения чемпионата Европы по художественной гимнастике впервые с 2021 года. Транспорт. Если не брать в расчет статистику угонов машин, застрахованных по КАСКО, то первое место по угонам в России занимает «Лада». Далее в этом рейтинге идут «Форд Фокус» и «Hyundai Solaris». Все это масс-маркет, который практически не страхуют по КАСКО. Об этом рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Сеть автомаркетов 12 вольт. Шины, диски, аккумуляторы, моторные масла. Напрямую от производителей. Шиномонтаж, замена масла, подбор и установка АКБ. Сеть автомаркетов 12 вольт. Симферополь, Русская 140/1, Кичкемецкая 80 и Фатарийская 183.
1: Где встречаемся в среду?
2: В ресторане «Ангарский перевал». Потому что каждую среду здесь скидка 50% на мясные блюда.
3: Среда. «Ангарский перевал». Минус 50.
2: Предложение действует с 1 апреля по 1 сентября текущего года. Подробности на сайте angarskiperevol.ru. Не является публичной офертой.
4: Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию.

0: эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. Парк Сити – это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону +7 978 890 0003 или в офисе «Профессионал Строй». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик ОСЗ «Профессионал Строй».
1: Полюбуйся ими. Они идеальны. Да. Кетчуп и майонез торговой марки «Олис» созданы для отдыха. Сделай свой пикник максимально вкусным с кетчупом и майонезом торговой марки «Олис». Торговая марка «Олис» всегда, кстати, к вашему столу.
2: Жилой комплекс «Море» в Евпатории. Ваше море всегда рядом. Летнее акционное предложение от группы компаний «Дом». Скидка 5% на квартиры для каждой семьи с 1 июня по 8 июля 2026 года. Концепция прежняя. Море, комфорт и качество. ЖК «Море» – не просто квартиры, а часть счастливой семейной истории. Все условия акции на морекраймея.ру. Застройщик ОСЗ НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы дорожного радио в Симферополе 207-27-97, код города 978.
4: Дорожное радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Группа «Дюна. Романтика руля».

0: Реклама. Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
1: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
2: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
1: Обслуживаться у вас можно?
2: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного, ржавый турник и скрипучие качели, остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
4: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров, больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
5: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
6: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
7: ОККО представляет.
8: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
9: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
10: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
11: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
12: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
13: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акций, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
14: Хочу, хочу, хочу. Берег включает «Хочу».
15: Хочу утреннюю чашку клубники.
16: Хочу съесть сэндвич на балконе.
17: Хочу чипсика.
18: Но полезных.
19: У каждого свое «хочу». Я, Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестка», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
6: А вот торговый дом «Перекресток». ОГРН 102-770-03-44-93. Москва, улица Средняя Кредниковская, дом 28, строение 4.
7: Здравствуйте, меня зовут Алиса. И моя мама сейчас везет пассажиров в такси. А когда она вернется, мы поедем с ней в парк есть мороженое и кататься на великах. Мама, спасибо, что ты рядом. Ты рулишь. Всех с Днем защиты детей. 0+.
13: Вечное премиальное обслуживание. Альфа Онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Онли. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastown открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastown. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Европа не будет ехать в Москву для переговоров с Россией. Это может быть истолковано как признак слабости ЕС. Переговоры могут пройти в нейтральной стране или на площадке ООН. Об этом заявил в интервью газете «Известия» депутат Европарламента Фернан Картхайзер. Он добавил, что Москва вскоре сможет навязать Киеву большинство своих требований, потому что побеждает в конфликте на Украине.
0: Мир.
1: Президент США Дональд Трамп опроверг отсутствие ядерной тематики в грядущей сделке с Ираном. Ранее телеканал CNN сообщил, что соглашение Вашингтона с Тегераном не касается ядерной темы. По словам Трампа, это не так. В сделке четко заявлено, что у Ирана не будет ядерного оружия. В ночь на воскресенье Трамп заявил, что постепенно приближается к заключению соглашения с Ираном на устраивающих США условиях.
0: Россия.
1: Искусственный интеллект потеснит людей на рабочем месте, но далеко не всех. В Высшей школе экономики считают, что полная автоматизация затронет лишь 1% рабочих мест. Наиболее высоки шансы потерять работу из-за внедрения нейросетевых технологий у офисных служащих и специалистов высшей квалификации. Россиянам хотят напомнить о правильной осанке. Депутат Ярослав Нилов предложил размещать в медицинских и образовательных учреждениях плакаты на тему профилактики и лечения сколиоза у детей. Письмо с такой инициативой депутат направил в Минздрав и Минпросвещение. Ранняя диагностика и профилактика сколиоза могут предотвратить тяжелые последствия во взрослом возрасте, считает Нилов.
0: Транспорт.
1: С 1 июня в России вводятся новые правила парковки для электромобилей и подзаряжаемых гибридов. Правила разработаны МЧС. Согласно новым нормам, электротранспорт должен стоять группами не более 10 машин. Об этом сообщают «Известия». Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости на «Дорожном радио».

0: Реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
3: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
2: Обслуживаться у вас можно?
3: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
4: Детская сберкарта вызывает... улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союзмультфильм».
5: Здравствуйте, меня зовут Миша, а мой папа вас мог возить, потому что он водитель такси. Скоро он вернется с линии, и мы поедем с ним в кино смотреть новый мультик. Папа, спасибо, что ты рядом. Ты рулишь. Всех с Днем защиты детей. 0+.
6: Вечное премиальное обслуживание. Альфа Онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Онли. АО Альфа-банк.
0: Дорожное радио представляет.
7: Не пропустите новое захватывающее киноприключение «Космическая Машка». История для всей семьи о похождениях одной очень любопытной девочки. Татьяна Догилева, Михаил Тройник и Константин Плотников в трогательном фильме «Космическая Машка». В кино с 4 июня. 12+.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Любимые мои, с вами Юта на Дорожном радио. Пусть у вас в жизни все получается.

0: «Сказка» на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, что понадобится автопутешественнику. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: Реклама. Сеть автомаркетов 12 вольт. Шины, диски, аккумуляторы, моторные масла. Напрямую от производителей. Шиномонтаж, замена масла, подбор и установка АКБ. Сеть автомаркетов 12 вольт. Симферополь, Русская 140/1, Кичкемецкая 80 и Фатарийская 183. Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

этаже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым,

вряд ли кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.

0: Авторадио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте, на Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Простые советы для любителей автопутешествий». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Лето, любимый автомобиль, отпуск и дальняя дорога. Лучшее сочетание для миллионов водителей. Кстати, многие предпочитают путешествовать ночью. Мол, не так много машин и не так жарко. Причина вполне уважительная. Правда, появляются некоторые особенности вождения. Например, если вы ночью подъезжаете к закрытому повороту или неосвещенному перекрестку, сбавьте скорость и поморгайте несколько раз дальним светом. Водитель встречного авто заметит ваши сигналы и сбавит скорость. То же самое должны сделать и вы, если кто-то из закрытого поворота поморгал фарами. Вот вроде и простой совет, но экономит он и деньги, и нервы, и время. Сограждане и коллеги по трассе, не мешайте обгону. Вы не просто нарушаете ПДД, а подвергаете риску массу жизни, в том числе и свою. Ну, пусть вас обгонит этот самый «Запорожец» или «Копейка». Более того, настоятельно рекомендую в случае чего и помочь. Если вы видите препятствие, а обгоняющий вас нет, предупредите его. Обычно показывают левый поворотник. Это самое понятное. Аварийку или моргание стопами воспринимают далеко не все. И еще, бывают ситуации, когда обгоняющий вас явно не успевает завершить обгон. Здесь лучше всего немного принять вправо и притормозить. И еще несколько советов для автопутешественников. Заранее планируйте перегоны. Ехать лучше днем, не более 8-9 часов. За это время следует 3-4 раза останавливаться для отдыха. Можно заправить автомобиль, погулять, перекусить. Делайте разминки и зарядку. Для этого можно останавливаться каждые 2 часа. Оптимальное расстояние за день – до 600-700 километров. При этом желательно строить маршрут так, чтобы оказаться в пункте назначения не позднее 19 часов вечера. Не пренебрегайте сном. Обязательно останавливайтесь для непродолжительного отдыха при малейших признаках усталости. И еще, из собственного опыта. Если собираетесь сытно поесть, остановитесь в кафе, около которого припарковано большое количество фур. Ориентируйтесь на вкусы дальнобойщиков. Они точно знают, где лучше пообедать. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Реклама. День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
1: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
2: Муз-ТВ приглашает.
3: 6 июня.
2: Москва.
3: Лайф-арена.
2: Премия Муз-ТВ-2026.
3: Движение.
2: Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходите и окажитесь там, где рождается движение. 6 июня.
3: Лайф-арена.
2: Премия Муз-ТВ «Движение».
3: Категория 16+.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Здравствуйте, меня зовут Алиса, и моя мама сейчас везет пассажиров в такси. А когда она вернется, мы поедем с ней в парк есть мороженое и кататься на великах. Мама, спасибо, что ты рядом. Ты рулишь. Всех с Днем защиты детей. 0+.
0: Дорожное радио представляет.
7: Не пропустите новое захватывающее киноприключение «Космическая Машка». История для всей семьи о похождениях одной очень любопытной девочки. Татьяна Догилева, Михаил Тройник и Константин Плотников в трогательном фильме «Космическая Машка». В кино с 4 июня. 12+.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Кирилл Туриченко. «Люблю, куплю, поедем».

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

Дорожное радио. Симферополь 91.5.

мы легкий сон, Ланфрен, Ланфран, сорвем с тяжелой ветки. Как сладок он, Ланфрен, Ланфра, такие сны так редки. Ланфрен, Ланфра, Лантатита, но слаще сна твои уста и роза пад.

0: Реклама.
1: Крым Золото открывает свадебный сезон.
2: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
1: Крым Золото. Всегда отличная цена.
3: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
4: Для некоторых счастье звучит так. Или так. Может, вот так. Но лучше так. Квартиры в готовом доме ЖК «Пятый элемент». Мы знаем о счастье все. Подари себе и близким ключи от счастья. Подробности на сайте jk5element.rf или по телефону +7 978 555 50 50.
5: Застройщик ОСЗ СК «Статус забал». Проектная декларация размещена на сайте nas.dom.rf.
6: Боль возвращается снова и снова? Клиника «Ортомедцентр». У нас есть решение, которое работает глубже. Ударно-волновая терапия, физиопроцедуры, современное оборудование для восстановления. Процедуры помогают снять боль, убрать мышечные блоки и улучшить подвижность. Симферополь, улица Самокиша, 14А. Клиника «Ортомедцентр». Не просто облегчение. Запуск восстановления организма. Есть противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» — это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону +7 978 890 00 03 или в офисе «Профессионал Строй». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик УСЗ «Профессионал Строй».
8: Сочный шашлык. Изысканный овощной микс. Ароматный барбекю и стейк. Ничто так не подчеркивает вкус ваших любимых блюд, как продукция торговой марки «Олис». «Олис». Секрет вашей кухни. «Олис». Всегда кстати к вашему столу.
9: Жилой комплекс «Море» в Евпатории. Это море возможностей и море впечатлений. Всего за 1758 рублей в месяц. Да-да, вы не ослышались. Траншевая ипотека, лояльный первоначальный взнос. Выбирайте уверенно. Выбирайте ЖК «Море». Застройщик ООО «СЗ НТК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на морекраймия.ру и на сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
11: Дорожное радио.
12: Я куплю тебе дом у пруда.

0: Реклама.
1: Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastown открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastown. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
2: Сеть автомаркетов 12 вольт. Шины, диски, аккумуляторы, моторные масла. Напрямую от производителей. Шиномонтаж, замена масла, подбор и установка АКБ. Сеть автомаркетов 12 вольт. Симферополь, Русская 140/1, Кичкемецкая 80 и Евпаторийская 183.
3: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не рассказывай.

0: Реклама.
1: Вечное премиальное обслуживание «Альфа Онли» от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа Онли». АО «Альфа-банк».
2: Да все без нормально.
3: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
3: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
5: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком», ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
6: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров, больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
7: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
8: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
9: ОККО представляет.
10: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
11: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
12: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
13: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
14: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
15: Столько условий.
16: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
17: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
18: Здравствуйте, меня зовут Миша. А мой папа вас мог возить, потому что он водитель такси. Скоро он вернется с линии, и мы поедем с ним в кино смотреть новый мультик. Папа, спасибо, что ты рядом. Ты рулишь. Всех с Днем защиты детей. 0+.
19: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союзмультфильм».
2: Дорожное радио представляет.
6: Не пропустите новое захват киноприключение «Космическая Машка». История для всей семьи о похождениях одной очень любопытной девочки. Татьяна Догилева, Михаил Тройник и Константин Плотников в трогательном фильме «Космическая Машка». В кино с 4 июня. 12+.
0: Дорожное радио.

0: радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Здравствуйте! С вами на волнах Дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам удачи!

0: Реклама.
1: Где встречаемся в среду?
2: В ресторане «Ангарский перевал», потому что каждую среду здесь скидка 50% на мясные блюда.
3: Среда. «Ангарский перевал». Минус 50.
2: Предложение действует с 1 апреля по 1 сентября текущего года. Подробности на сайте angarskiyperival.ru. Не является публичной офертой.
4: Острая боль в суставах? Не ждите. Нужно действовать быстро. Клиника «Ортомедцентр». Проводим лечебные блокады и инъекции. Препарат поступает точно в очаг воспаления, снимая отек и возвращая подвижность. Симферополь, улица Самокиша, 14А. Клиника «Ортомедцентр». Жить без боли реально. Есть противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Жилой комплекс «Море» в Евпатории. Ваше море всегда рядом. Летнее акционное предложение от группы компаний «Дом». Скидка 5% на квартиры для каждой семьи с 1 июня по 8 июля 2026 года. Концепция прежняя. Море, комфорт и качество. ЖК «Море» – не просто квартиры, а часть счастливой семейной истории. Все условия акции на морекрайнея.ру. Застройщик ООО «СЗ НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
7: Дорожное радио.

Реклама. Сеть автомаркетов 12 вольт. Шины, диски, аккумуляторы, моторные масла. Напрямую от производителей. Шиномонтаж, замена масла, подбор и установка АКБ. Сеть автомаркетов 12 вольт. Симферополь, Русская 140/1, Кичкемецкая 80 и Фатарийская 183.

0: Или так. Может, вот так. Но лучше так. Квартиры в готовом доме ЖК «Пятый элемент». Мы знаем о счастье все. Подари себе и близким ключи от счастья. Подробности на сайте jk5element.rf или по телефону плюс 7 978 555 50 50. Застройщик ОСК «Статус забал». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
1: Полюбуйся ими. Они идеальны. Да, кетчуп и майонез торговой марки «Олис» созданы для отдыха. Сделай свой пикник максимально вкусным с кетчупом и майонезом торговой марки «Олис». Торговая марка «Олис» всегда, кстати, к вашему столу.
2: Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» — это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону плюс 7 978 890 0003 или в офисе «Профессионал Строй». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик ОСЗ «Профессионал Строй».
3: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
4: Дорожное радио.

0: Реклама. Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
1: ОККО представляет.
2: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
3: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой...
4: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
5: Премьера сериала «След Чикатило» только в ОККО. 18+.
6: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходите и окажитесь там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
7: Дорожное радио.

0: путешествие с удовольствием на Дорожном радио.
1: Привет, с вами Тимофей Гордеев. Из свежего выпуска «Путешествие с удовольствием» вы узнаете, какие виды искусства представит ВИКСА-фестиваль, где теперь нельзя курить в Сочи и на каких авиарейсах в России ввели биометрию. Ожидать очередного путешествия с удовольствием осталось совсем недолго. Начнем в середине этого часа.
0: Дорожное радио.

0: Пристегнуть ремни.
1: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1.
2: Привет всем любителям путешествий! С вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, какие виды искусства представит ВИКСА-фестиваль, где теперь нельзя курить в Сочи и на каких авиарейсах в России ввели биометрию.
1: Добро пожаловать!
2: Чем нынче живет ВИКСА, можно будет узнать на фестивале, который пройдет в скором времени в этом городе Нижегородской области. А сторон жизни здесь разнообразное множество. В программу ВИКСА-фестиваля вошли театр, музыка, современное искусство, арт городской среды. Как сообщает Яндекс.Путешествия, главная тема праздника – «Куда течет река?». Вот и покажут публике, как поживает и куда движется культура в современном российском городе. У прудов и рек ВИКСы будут выставлять работы художников. Шухов парк, главная площадка фестиваля, порадует гостей концертами. ВИКСА-фестиваль пройдет с 19 по 21 июня.
1: Правило есть правило.
2: Сочи стал строже к курильщикам. С 1 июня здесь введены новые ограничения. Власти курорта расширяют локации, где будут штрафовать за курение табака, потребление никотиносодержащей продукции и использование кальянов. По сведениям Ассоциации туроператоров России, теперь полностью запрещено курить на сочинских парковках, включая подземные, а также на пешеходных переходах. Затронули новые меры и многоквартирные дома. Если снял там угол, то курить, будь добр, не ближе 10 метров от входа в подъезд и не ближе 5 метров от стен дома. Подобные правила касаются остановок общественного транспорта, отелей, гостиниц и хостелов, санаториев и пансионатов. Первое нарушение обернется штрафом на сумму от 500 до 1000 рублей. Повторное – 2500.
1: Полетели!
2: Биометрическая революция добралась и до авиарейсов. С 1 июня пройти предполетный контроль на основе биометрических данных можно при перелетах между Москвой и Петербургом. Все соответствующие процедуры проводятся в аэропортах Шереметьево и Пулково. Этот эксперимент продлится до апреля следующего года. С биометрией все будет быстрее, но поскольку это пока в новинку и только обкатывается, лучше иметь с собой паспорт. Когда тестовый период подойдет к концу, решат, стоит ли вводить эту практику в других аэропортах страны.
0: Любой из выпусков «Путешествия с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
2: Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30. Только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116 77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО ЦПЛ при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
4: Скидка «Мания» в «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Пресня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
5: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
6: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
7: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
8: Берег включает «Хочу».
9: Хочу утреннюю чашку клубники.
8: Хочу съесть сэндвич на балконе.
10: Хочу чипсиков.
11: Но полезных.
12: У каждого свое «Хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрест». Уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. Перекресток с доставкой. Включай «хочу».
13: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 120-70-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
14: Вечное премиальное обслуживание. «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
15: Дорожное радио представляет.
16: Не пропустите новое захватывающее киноприключение «Космическая Машка». История для всей семьи о похождениях одной очень любопытной девочки. Татьяна Догилева, Михаил Тройник и Константин Плотников в трогательном фильме «Космическая Машка». В кино с 4 июня. 12+.
17: Дорожное радио.
18: Шпаги звон, как звон бокал.

у нас и готовенького. Бжик, бжик, бжик. Кто на новенького? Кто на новенького? Кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу.

0: на опасных поворотах. Трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то пропоет и обо мне. Бжик, бжик, бжик.
1: Уноси готовенького.
0: Бжик, бжик, бжик.
1: Кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да. Кто на новенького? Юный друг в бою открытом, защитить готовся честь. И оружием забытым, и оружием забытым совершить.

0: Звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: Всем привет! С вами на волнах дорожного радио Александр Иванов. Желаю вам прекрасного дня и пусть у вас все

Дорожное радио. Симферополь 91.5

0: обозрение на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Юлия Лемяцких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу об артистах и их детях. Совсем скоро на Дорожном радио.
0: Реклама. Сеть автомаркетов 12 вольт. Шины, диски, аккумуляторы, моторные масла. Напрямую от производителей. Шиномонтаж, замена масла, подбор и установка АКБ. Сеть автомаркетов 12 вольт. Симферополь, Русская 140/1, Кичкемецкая 80 и Фатарийская 183. Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд. Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов. Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
1: Добрый день, в студии Юлия Лемецких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио. Сегодня отмечается Международный день защиты детей. Праздник, который напоминает о важности заботы, любви и внимания к подрастающему поколению.
0: Звезды за сценой.
1: Филипп Киркоров – отец двух детей – 15-летней Аллы Виктории и 14-летнего Мартина. Дочь артиста любит творчество и раньше часто снимала короткие видео, в которых с юмором повторяла образы и манеру своего знаменитого отца. Мартин, напротив, больше увлечен спортом. Он интересуется футболом, занимается боксом и пробует себя в разных спортивных направлениях. Говоря о воспитании детей, артист не раз подчеркивал, что в их семье главное взаимное уважение. В одном из интервью Филипп признался, что считает себя справедливым отцом. Он никогда не повышает голос на детей и старается решать все вопросы только через диалог. Певица Зара – мама двоих сыновей – 16-летнего Даниила и 14-летнего Максима. Артистка признается, что дети не планируют идти по ее творческим стопам и выбирают собственные интересы. Старший сын больше тяготеет к точным наукам и увлекается спортом, а младший проявляет интерес к иностранным языкам. Зара старается воспитывать сыновей в атмосфере уважения и доброты, прививая им любовь к людям и животным, а также способность сопереживать и помогать. Дмитрий Маликов – отец троих детей. У артиста есть две взрослые дочери – Стефания и Ольга, дочь супруги от предыдущего брака, а также младший сын Марк, которому 8 лет. Несмотря на разницу в возрасте и разные жизненные этапы, Дмитрий Маликов старается сохранять теплые и доверительные отношения. Ведь для родителей дети в любом возрасте остаются детьми, поэтому важно быть рядом, поддерживать и участвовать в их жизни. Они проводят время вместе, снимают забавные видео и делятся семейными моментами. Недавно Марк с сюрпризом вышел на сцену к папе, чтобы спеть любимую песню «Бисер». Артист был приятно удивлен. Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемяцких. До новых встреч в эфире.
0: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15:30 только на Дорожном радио.

0: кісточку шепні. Знаю, ждет меня
1: моя краса.
0: Проглядела в ночь глаза.

0: Реклама.
1: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Соверши покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».

0: 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Здравствуйте, меня зовут Алиса, и моя мама сейчас везет пассажиров в такси. А когда она вернется, мы поедем с ней в парк есть мороженое и кататься на великах. Мама, спасибо, что ты рядом. Ты рулишь. Всех с Днем защиты детей. 0+.
4: Дорожное радио представляет.
5: Не пропустите новое захватывающее киноприключение «Космическая Машка». История для всей семьи о похождениях одной очень любопытной девочки. Татьяна Догилева, Михаил Тройник и Константин Плотников в трогательном фильме «Космическая Машка». В кино с 4 июня. 12+.
4: Дорожное радио.

0: и душевное на Дорожном.
1: Всем привет, с вами Тони, и мы с вами вместе в пути на Дорожном радио. И я желаю вам прекрасного настроения.

0: поле, чуть дыша лежал ты в поле, над тобой как будто в детстве пролетал.
1: Дорожное радио. Симферополь, 91

0: Реклама.
1: Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
2: Сеть автомаркетов 12 вольт. Шины, диски, аккумуляторы, моторные масла. Напрямую от производителей. Шиномонтаж, замена масла, подбор и установка АКБ. Сеть автомаркетов 12 вольт. Симферополь, Русская 140/1, Кичкемецкая 80 и Евпаторийская 183.
3: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
4: Дорожное радио.
5: Кружит земля.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: В России начала действовать национальная система подтверждения ожидания товаров, сокращенно СПОТ. Это означает, что с 1 июня при ввозе грузов автомобильным транспортом из стран Евразийского экономического союза импортеры должны заранее, минимум за 2 дня, уведомить налоговую службу о предстоящей поставке. Та выдаст QR-код, без которого груз через границу не пропустят. Как поясняет агентство РБК, если ранее компания могла ввести товар, продать его, а налоги заплатить потом, теперь налоговые перечисления будут выполняться до того, как фуры пересекут российскую границу. Также с начала лета начинает действовать единая информационная система сведений об объектах культурного наследия, которые нуждаются в восстановлении. Информация о памятниках истории и культуры со всей страны будет размещена на одном портале, оператором которого является дом.рф. МВД официально опровергло информацию о массовых проверках пожилых водителей. Соответствующее заявление сделала официальный представитель ведомства Ирина Волк. Ранее СМИ и соцсети распространили информацию о том, что с 1 июня в России якобы начинаются масштабные рейды ГИБДД, в ходе которых будут останавливать и проверять всех водителей старше 65. В МВД пояснили, что повышенного внимания к водителям в возрасте нет, находятся они под общим надзором наравне со всеми остальными участниками дорожного движения. Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В ходе беседы российский лидер поздравил главу кабинета министров Армении с днем рождения. Также стороны обсудили итоги саммита Евразийского экономического союза, который в конце мая прошел в Астане. Разговор лидеров двух стран состоялся на фоне обострения отношений между официальными Москвой и Ереваном. Армения ранее заморозила участие в ОДКБ, а в прошлом месяце подписала с Соединенными Штатами устав о стратегическом партнерстве. Аэрофлот вновь начал летать в Арабские Эмираты. Национальный авиаперевозчик с 1 июня возобновил регулярные рейсы в Дубай из Москвы. Время в пути составляет порядка 6 часов. Первый лайнер из Шереметьево вылетел с практически полной загрузкой. Ожидается, что с июля частота рейсов Москва-Дубай вырастет до 2 раза в сутки. Напомню, полеты в Арабские Эмираты и ряд других стран Ближнего Востока были приостановлены с середины марта из-за обострения ситуации на Аравийском полуострове и близлежащих территориях.
0: Новости на Дорожном радио.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решил.

0: Привет.
1: Реклама. Жилой комплекс «Море в Евпатории» – это море возможностей и море впечатлений. Всего за 1758 рублей в месяц. Да-да, вы не ослышались. Траншевая ипотека, лояльный первоначальный взнос. Выбирайте уверенно. Выбирайте ЖК «Море». Застройщик ООО «СЗ НТК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф. Ипотеку предоставляет ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на морекраймия.ру и на сбербанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Где встречаемся в среду?
3: В ресторане «Ангарский перевал», потому что каждую среду здесь скидка 50% на мясные блюда.
4: Среда. «Ангарский перевал». Минус 50.
3: Предложение действует с 1 апреля по 1 сентября текущего года. Подробности на сайте angarskipereval.ru. Не является публичной офертой.
5: Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» – это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону плюс 7 978 890 0003 или в офисе «Профессионал Строй». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик УСЗ «Профессионал Строй».
1: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама. Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
1: Здравствуйте, меня зовут Миша. А мой папа вас мог возить, потому что он водитель такси. Скоро он вернется с линии, и мы поедем с ним в кино смотреть новый мультик. Папа, спасибо, что ты рядом. Ты рулишь. Всех с Днем защиты детей. 0+.
2: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходите и окажитесь там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия «Муз-ТВ. Движение». Категория 16+.
0: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Крым Золото открывает свадебный сезон.
2: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
1: Крым Золото. Всегда отличная цена.
3: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
4: Усталость и ломота. Не игнорируйте сигналы организма. Мы найдем причину. Клиника Ортомедцентр. Вы сдаете анализы, специалисты подбирают капельницы, выводим токсины, восполняем дефициты, убираем воспаление. Симферополь, улица Самокиша, 14А. Клиника Ортомедцентр. Верните себе энергию. Есть противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Для некоторых счастье звучит так. Или так. Может, вот так. Но лучше так. Квартиры в готовом доме ЖК «Пятый элемент». Мы знаем о счастье все. Подари себе и близким ключи от счастья. Подробности на сайте jk5element.rf или по телефону +7 978 555 50 50.
6: Застройщик ОСК «ЗСК Статус Авал». Проектная декларация размещена на сайте nastochka.rf.
7: Сочный шашлык. Изысканный овощной микс. Ароматный барбекю и стейк. Ничто так не подчеркивает вкус ваших любимых блюд, как продукция торговой марки «Олис». «Олис» – секрет вашей кухни. «Олис» – всегда кстати к вашему столу.
8: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
9: Дорожное радио.

знаю, что скоро вдали телефон. Голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

улица летит маршрутка, сумрак голубой. И слава богу, что дорога не кончается и неизменно возвращается домой. Конечно, все не так, и жизнь еще не так.

0: ломается, летит маршрутка в сумрак голубой. И слава Богу, что дорога не кончается и неизменно возвращается домой.
1: Новости на Дорожном радио.
2: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
1: О главном.
2: В России начался основной период сдачи единого государственного экзамена. В этом году в нем зарегистрировались почти 750 тысяч человек. Каждый десятый закончил школу не в этом, а в предыдущих годах. 1 июня свыше 230 тысяч девушек и юношей сдавали предметы ЕГЭ по выбору. Речь об истории, литературе и химии. Что касается обязательных предметов, 4 июня пройдет ЕГЭ по русскому языку, а 8 числа по математике базового и профильного уровней. Минпросвещение отметило, что ЕГЭ стартовал в России в штатном режиме.
1: Россия.
2: Министерство здравоохранения обновило номенклатуру медицинских должностей. С 1 сентября в системе здравоохранения появятся врачи, которые занимаются здоровым долголетием и физической реабилитацией, а также специалисты по медицинской логопедии и нейропсихологии. Нутрициолог впервые получит статус медицинского работника со средним профессиональным образованием, а не просто консультанта по питанию. Президент Владимир Путин поручил правительству и ФСБ гарантировать россиянам бесперебойный доступ к важнейшим интернет-сервисам даже в периоды ограничения работы сети. В первую очередь это касается госуслуг, систем оказания медицинской помощи и платежных сервисов. Также, согласно поручениям Владимира Путина, правительство совместно с властями Дагестана и Чечни должно до 1 сентября обеспечить социальную поддержку граждан, чьи дома были повреждены или утрачены в результате весенних паводков. Отслеживать ход судебных дел теперь можно на госуслугах. Также с 1 июня граждане России могут получать судебные уведомления через портал госуслуг. Извещения и копии судебных актов будут приходить в личный кабинет госуслуг, если включить в настройках госпочты подписку на суды. Нововведение позволит не только вовремя узнавать о судебных процессах и получать извещения, но и снизит нагрузку на суды в сфере, связанной с отправкой бумажной корреспонденции. Аэропорты Шереметьево и Пулково начали пускать на рейсы по биометрии. Новшество действует только на самолетах Аэрофлота между Москвой и Санкт-Петербургом. Специальные турникеты с системой распознавания лиц сокращают время посадки с 15 до 7 минут, поскольку сотрудникам больше не нужно проверять посадочные талоны. Чтобы получить доступ к сервису, нужно заранее сдать подтвержденную биометрию. Однако это можно сделать и в аэропортах.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Где встречаемся в среду?
2: В ресторане «Ангарский перевал», потому что каждую среду здесь скидка 50% на мясные блюда.
3: Среда. «Ангарский перевал». Минус 50.
2: Предложение действует с 1 апреля по 1 сентября текущего года. Подробности на сайте angarskiypereval.ru. Не является публичной офертой.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Первое правило HVL F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVL F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
3: 14,6-дюймовый мультимедиа доступный публикации. Премиум технопьюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля HVL 7026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера HVL City на сайте HVL.ru. 12+.
4: Да все нормально.
5: Что?
4: Ашка.
5: Переезд – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
8: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ИГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберАйди. Подробнее sbermobile.ru.
9: Скидка «Мания» в «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
10: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
3: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpred. 0+.
11: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
12: ОККО представляет.
13: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
14: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
15: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
16: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
17: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
18: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
17: Обслуживаться у вас можно?
18: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
19: Дорожное радио.

У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

0: Реклама.
1: Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Для женщин, которые знают цену совершенству. И для мужчин, готовых впечатлить по-настоящему. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
2: Жилой комплекс «Парк Сити» в самом центре Симферополя. Сданы в эксплуатацию первые корпуса. Количество квартир ограничено. Успейте приобрести. «Парк Сити» — это собственный детский сад, подземный паркинг, развитая инфраструктура и торговый центр. Комфортный дом для всей семьи. Подробнее по телефону плюс 7 978 890 0003 или в офисе «Профессионалстрой». Проектная декларация на наш дом РФ. Застройщик ОСЗ «Профессионалстрой».
3: Крым Золото открывает свадебный сезон.
4: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
3: Крым Золото. Всегда отличная цена.
5: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
6: Жилой комплекс «Море» в Евпатории. Ваше море всегда рядом. Летнее акционное предложение от группы компаний «Дом». Скидка 5% на квартиры для каждой семьи с 1 июня по 8 июля 2026 года. Концепция прежняя. Море, комфорт и качество. ЖК «Море» — не просто квартиры, а часть счастливой семейной истории. Все условия акции на морекраймея.ру. Застройщик ОСЗ «НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
8: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Где встречаемся в среду?
2: В ресторане «Ангарский перевал», потому что каждую среду здесь скидка 50% на мясные блюда.
3: Среда. «Ангарский перевал». Минус 50.
2: Предложение действует с 1 апреля по 1 сентября текущего года. Подробности на сайте angarskiyperival.ru. Не является публичной офертой.
4: Таблетки снимают симптомы. Мануальная терапия убирает причину боли в спине

0: позвоночником работают опытные специалисты, устраняя смещение и зажимы. Дыхание становится глубже, движение свободнее. Симферополь, улица Самокиша, 14А. Клиника «Ортомедцентр». Освободите свое тело от боли. Есть противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Для некоторых счастье звучит так. Или так. Может, вот так. Но лучше так. Квартиры в готовом доме ЖК «Пятый элемент». Мы знаем о счастье все. Подари себе и близким ключи от счастья. Подробности на сайте jk5element.rf или по телефону +7 978 555 50 50. Застройщик ООО «ЗСК «Статус опал». Проектная декларация размещена на сайте nas.dom.rf.
2: Полюбуйся ими. Они идеальны. Да, кетчуп и майонез торговой марки «Олис» созданы для отдыха. Сделай свой пикник максимально вкусным с кетчупом и майонезом торговой марки «Олис». Торговая марка «Олис» всегда, кстати, к вашему столу.
3: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978.
4: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Первое правило «Хавей ЛФ-7». Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы «Яндекс.Авто». Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный «Хавей ЛФ-7» от 2 999 тысяч рублей.
3: 14,6-дюймовый мультимедиа доступный для комплектации премиум «Техноплюс». Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля «Хавей ЛФ-7» 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Хавей ЛФ-7» на сайте «Хавей.ру». 13+.
4: Детская сберкарта вызывает улыбки.
5: Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет.
6: Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
7: Да все без нормально.
8: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
9: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
8: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
9: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
10: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
11: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
12: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 000 или 30 000 рублей. Подробнее яндекс.ру/project/direct/period. 0+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
2: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
1: Обслуживаться у вас можно?
2: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте альфа-банк.ру. Не оферта. АО «Альфа-банк».
6: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91.5

0: Реклама.
1: Событие, которое ждали поклонники подлинной красоты. Monastone открыл второй флагманский бутик в ТЦ «Меганом». Здесь только натуральные камни высочайшего качества, безупречные бриллианты и редкие драгоценные вставки. Monastone. Большая коллекция бриллиантов в Крыму. Евпаторийское шоссе 8, первый этаж.
0: Телефон рекламной службы Дорожного радио в Симферополе. 207-27-97. Код города 978. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: В России начался основной период сдачи ЕГЭ. В этом году в нем зарегистрировались порядка 750 тысяч человек. 1 июня участники единого государственного экзамена сдавали историю, литературу и химию. 4 июня пройдет ЕГЭ по русскому языку, а 8 числа по математике базового и профильного уровней. Завершится основная часть сдачи госэкзаменов 18-19 июня, ЕГЭ по информатике и устной частью экзамена по иностранным языкам. Далее запланированы резервные дни для сдачи и пересдачи предметов.
0: Россия.
1: Кофе и цикорий начали маркировать честным знаком. С 1 июня производители и импортеры обязаны наносить на упаковку специальный цифровой код. Покупатели, в свою очередь, могут сканировать этот код через приложение и получать полную информацию о товаре, в частности, кто произвел или ввез продукт, каков срок годности напитка и так далее. Правительство ввело временный запрет на экспорт авиационного керосина. Ограничение будет действовать до 30 ноября включительно. Запрет распространяется в том числе на топливо, приобретенное на биржевых торгах, однако не затрагивает топливо в технологических емкостях, которые самолеты используют в пути, партии керосина, проходящих таможенную процедуру, а также поставок по межправительственным соглашениям. Президент Владимир Путин поручил правительству и ФСБ гарантировать россиянам бесперебойный доступ к важнейшим интернет-сервисам даже в периоды ограничения работы сети. В первую очередь это касается госуслуг, систем оказания медицинской помощи и платежных сервисов. Также, согласно поручениям Владимира Путина, Верховный суд должен обобщить судебную практику по предоставлению детям-сиротам жилищных выплат из региональных бюджетов. А властям регионов президент поручил расширить практику предоставления социальных услуг участникам СВО и членам их семей.
0: Транспорт.
1: Аэрофлот вновь начал летать в Арабские Эмираты. Национальный авиаперевозчик с 1 июня возобновил регулярные рейсы в Дубай из Москвы. Время в пути составляет порядка 6 часов. Напомню, полеты в Арабские Эмираты и ряд других стран Ближнего Востока были приостановлены с середины марта из-за обострения ситуации на Аравийском полуострове и близлежащих территориях. Сейчас ситуация стабилизировалась, и Аэрофлот, первым из российских перевозчиков, возобновил работу на данном направлении.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта. АО «Альфа-банк».
2: Да все нормально.
3: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
3: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
5: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
6: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
5: Обслуживаться у вас можно?
6: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного, ржавый турник и скрипучие качели, остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
8: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
9: Берег включает «хочу».
10: Хочу утреннюю чашку клубники.
9: Хочу съесть сэндвич на балконе.
11: Хочу чипсиков,
12: но полезных.
13: У каждого свое «хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку». Уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «хочу».
14: АО «Торговый дом «Перекресток». ОГРН 120-70-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
15: А поехали всей семьей!
16: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
17: Здравствуйте, меня зовут Алиса. И моя мама сейчас везет пассажиров в такси. А когда она вернется, мы поедем с ней в парк есть мороженое и кататься на великах. Мама, спасибо, что ты рядом. Ты рулишь. Всех с Днем защиты детей. 0+.
1: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
0: Дорожное радио.

если у вас нету дома, пожары ему не страшны, и жена не уйдет к другому. Если у вас, если у вас нет жены, нету жены. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, и с другом не будет драки. Если у вас, если у вас друга нет, друга нет.

нету тети, то вам ее не потерять. И если вы не живете, то вам и не, то вам и не, то вам и не умирать. Нет.

Бледное тело, твои глаза, тени на потолке. Как же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

0: рын траву.
1: А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и от страха все быстрее песенку поют.

0: Реклама. Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
1: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходите и окажитесь там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
2: Здравствуйте, меня зовут Миша. А мой папа вас мог возить, потому что он водитель такси. Скоро он вернется с линии, и мы поедем с ним в кино смотреть новый мультик. Папа, спасибо, что ты рядом. Ты рулишь. Всех с Днем защиты детей. 0+.
0: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
1: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Симферополь 91.5 FM. Вместе в пути. Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске. Простые советы для любителей автопутешествий. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Лето, любимый автомобиль, отпуск и дальняя дорога. Лучшее сочетание для миллионов водителей. Кстати, многие предпочитают путешествовать ночью. Мол, не так много машин и не так жарко. Причина вполне уважительная. Правда, появляются некоторые особенности вождения. Например, если вы ночью подъезжаете к закрытому повороту или неосвещенному перекрестку, сбавьте скорость и поморгайте несколько раз дальним светом. Водитель встречного авто заметит ваши сигналы и сбавит скорость. То же самое должны сделать и вы, если кто-то из закрытого поворота поморгал фарами. Вот вроде и простой совет, но экономит он и деньги, и нервы, и время. Сограждане и коллеги по трассе, не мешайте обгону. Вы не просто нарушаете ПДД, а подвергаете риску массу жизней, в том числе и свою. Ну, пусть вас обгонит этот самый «Запорожец» или «Копейка». Более того, настоятельно рекомендую в случае чего и помочь. Если вы видите препятствие, а обгоняющий вас нет, предупредите его. Обычно показывают левый поворотник. Это самое понятное. Аварийку или моргание стопами воспринимают далеко не все. И еще, бывают ситуации, когда обгоняющий вас явно не успевает завершить обгон. Здесь лучше всего немного принять вправо и притормозить. И еще несколько советов для автопутешественников. Заранее планируйте перегоны. Ехать лучше днем, не более 8-9 часов. За это время следует 3-4 раза останавливаться для отдыха. Можно заправить автомобиль, погулять, перекусить. Делайте разминки и зарядку. Для этого можно останавливаться каждые 2 часа. Оптимальное расстояние за день – до 600-700 километров. При этом желательно строить маршрут так, чтобы оказаться в пункте назначения не позднее 19 часов вечера. Не пренебрегайте сном. Обязательно останавливайтесь для непродолжительного отдыха при малейших признаках усталости. И еще, из собственного опыта. Если собираетесь сытно поесть, остановитесь в кафе, около которого припарковано большое количество фур. Ориентируйтесь на вкусы дальнобойщиков. Они точно знают, где лучше пообедать. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11.30, 21.00 и 2.30. Только на Дорожном радио.

Зеленый пресс. В Новый год быть на Мальдивах и ключи от Мерседес. У каждого свой в жизни приз, а я артист.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами Фути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Россельхознадзор ограничил поставки рыбы и рыбной продукции из Армении. Со 2 июня ввозить товары могут только два производителя, успешно прошедшие инспекцию, и только при условии регулярного лабораторного мониторинга. Всего в Армении насчитывается до 160 хозяйств, которые поставляют в Россию порядка 80% произведенной продукции, уточняет газета «Коммерсант». Издание напоминает, что ранее, с 30 мая, был запрещен ввоз в Россию из Армении томатов, огурцов, перцев, зелени и клубники. В России начала действовать национальная система подтверждения ожидания товаров, сокращенно СПОТ. Ранее компании могли ввести товар, продать его, а налоги заплатить позже. С 1 июня при ввозе грузов автомобильным транспортом из стран Евразийского экономического союза импортеры должны заранее уведомить налоговую службу о предстоящей поставке и внести аванс по НДС и акцизам. Также с начала лета начинает действовать единая информационная система сведений об объектах культурного наследия, которые нуждаются в восстановлении. Информация о памятниках истории и культуры со всей страны будет размещена на одном портале, оператором которого является дом.рф. Это означает, что частные инвесторы получат прозрачный и удобный механизм для вложения средств в реставрацию и дальнейшее использование исторических зданий. МВД официально опровергло информацию о массовых проверках пожилых водителей. Соответствующее заявление сделала официальный представитель ведомства Ирина Волк. Ранее СМИ и соцсети распространили информацию о том, что с 1 июня в России якобы начинаются масштабные рейды ГИБДД, в ходе которых будут останавливать и проверять всех водителей старше 65. В МВД пояснили, что повышенного внимания к водителям в возрасте нет, находятся они под общим надзором наравне со всеми остальными участниками дорожного движения. Аэропорты Шереметьево и Пулково начали пускать на рейсы по биометрии. Новшество действует только на самолетах Аэрофлота между Москвой и Санкт-Петербургом. Специальные турникеты с системой распознавания лиц сокращают время посадки с 15 до 7 минут, поскольку сотрудникам больше не нужно проверять посадочные талоны. Чтобы получить доступ к сервису, нужно заранее сдать подтвержденную биометрию. Однако это можно сделать и в аэропортах. В перспективе биометрические данные позволят попадать и на зарубежные авиарейсы. Пока же это эксперимент, который продлится до апреля будущего года.
0: Новости на Дорожном радио. Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Только вперед, к новым победам. Вместе с Дорожным радио. С любовью, Дмитрий Маликов.

0: Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Вечное премиальное обслуживание. Альфа Онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Онли. АО Альфа-банк.
2: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходите и окажитесь там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
3: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
4: «Альфа-банк» удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно. «Альфа-выгодно». Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта. АО «Альфа-банк».
5: Дорожное радио.

Дорожное радио. Симферополь 91.5

Дорожное радио представляет новая песня. Группа «Горько». «Горько».

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом

Водитель, помни, если слипаются глаза, остановись, где разрешено. Устал? Отдохни.

Дорожное радио представляет главное, лучшее, новое. Дмитрий Колдун. Город больших огней. Главное. Корабли уходят на закат. Новое. Дмитрий Колдун. Музыка моя.

Дорожное радио. Симферополь 91.5

0: вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Только вперед, к новым победам. Вместе с Дорожным радио. С любовью, Дмитрий Маликов.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

Дорожное радио. Симферополь 91 и

про себя шепчу. Я тебя люблю.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске. Простые советы для любителей автопутешествий. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Лето, любимый автомобиль, отпуск и дальняя дорога. Лучшее сочетание для миллионов водителей. Кстати, многие предпочитают путешествовать ночью. Мол, не так много машин и не так жарко. Причина вполне уважительная. Правда, появляются некоторые особенности вождения. Например, если вы ночью подъезжаете к закрытому повороту или неосвещенному перекрестку, сбавьте скорость и поморгайте несколько раз дальним светом. Водитель встречного авто заметит ваши сигналы и сбавит скорость. То же самое должны сделать и вы, если кто-то из закрытого поворота поморгал фарами. Вот вроде и простой совет, но экономит он и деньги, и нервы, и время. Сограждане и коллеги по трассе, не мешайте обгону. Вы не просто нарушаете ПДД, а подвергаете риску массу жизни, в том числе и свою. Ну, пусть вас обгонит этот самый «Запорожец» или «Копейка». Более того, настоятельно рекомендую в случае чего и помочь. Если вы видите препятствие, а обгоняющий вас нет, предупредите его. Обычно показывают левый поворотник. Это самое понятное. Аварийку или моргание стопами воспринимают далеко не все. И еще, бывают ситуации, когда обгоняющий вас явно не успевает завершить обгон. Здесь лучше всего немного принять вправо и притормозить. И еще несколько советов для автопутешественников. Заранее планируйте перегоны. Ехать лучше днем, не более 8-9 часов. За это время следует 3-4 раза останавливаться для отдыха. Можно заправить автомобиль, погулять, перекусить. Делайте разминки и зарядку. Для этого можно останавливаться каждые 2 часа. Оптимальное расстояние за день – до 600-700 километров. При этом желательно строить маршрут так, чтобы оказаться в пункте назначения не позднее 19 часов вечера. Не пренебрегайте сном. Обязательно останавливайтесь для непродолжительного отдыха при малейших признаках усталости. И еще, из собственного опыта. Если собираетесь сытно поесть, остановитесь в кафе, около которого припарковано большое количество фур. Ориентируйтесь на вкусы дальнобойщиков. Они точно знают, где лучше пообедать. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Добрые и душевные на Дорожном.
1: Всем привет, с вами Тони, и мы с вами вместе в пути на Дорожном радио. И я желаю вам прекрасного настроения.